28 июля президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. Телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева был очень теплым и содержательным. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «29 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича. Президент Ильхам Алиев коснулся значения чемпионата мира среди борцов до 17 лет в Баку с точки зрения достижения молодыми спортсменами успехов в будущем и отметил важность организации подобных спортивных мероприятий в нашей стране и в дальнейшем. На встрече было отмечено, что в нашей стране борьба как вид спорта имеет богатые традиции. Была затронута проводимая на государственном уровне работа по ее развитию. «30 июля посольство Марокко в Азербайджане организовало официальный прием по случаю национального праздника страны Дня Трона. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Его Величеству Мухаммеду VI по случаю национального праздника королевства Марокко». «30 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Кыргызскую республику. В международном аэропорту Иссык-Куль города Чолпон-Ата в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Президента Ильхам Алиева, первую леди Мехрибан Алиеву встречали президент Кыргызской республики Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова. Сейчас подробнее». «31 июля в городе Чолпон-Ата состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Кыргызстане. На площади, где развивались государственные флаги Азербайджана и Кыргызстана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров встретил президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева».

Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Кыргызской республики Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы. При участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской республикой и Кыргызской республикой. Главы государств подписали решение третьего заседания Межгосударственного совета Азербайджанской республики и Кыргызской республики и договор о союзнических отношениях между Азербайджанской республикой и Кыргызской республикой. Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие. Оно знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества. Об этом сказал президент Садыр Жапаров в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент Кыргызстана также подчеркнул, что подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка и обращения драгоценных металлов. Сегодня мы вместе с вами подняли наши межгосударственные отношения на самый высокий уровень, еще раз продемонстрировав совместное стремление к укреплению нашего взаимодействия. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Союзнические отношения – это очень большая ответственность, и мы к этой ответственности готовы. Мы будем и дальше поддерживать друг друга во всех начинаниях и на международных площадках, и в торговой, экономической сфере, в сфере укрепления безопасности, отметил глава нашего государства. В городе Чолпон-Ата с участием президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Кыргызской республики Садыра Жапарова состоялось третье заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана. Состоялась церемония награждения президентов Азербайджана и Кыргызстана. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил главе нашего государства орден Манас первой степени. Президент Ильхам Алиев же вручил президенту Кыргызской республики Садыру Жапарову орден Гейдар Алиев. Тридцатого июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев вместе с президентом Кыргызской республики Садыром Жапаровым, президентом республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и президентом республики Таджикистан Имомали Рахмоном приняли участие в открытии гольф-клуба комплекса.

Сити и Секуль Гольф Резорт в городе Чолпон-Атам. Президент Ильхам Алиев пригласил президента Садыра Жапарова посетить государственным визитом Азербайджан. Со своей стороны хотел бы пригласить вас посетить Азербайджан вновь с государственным визитом в удобное для вас время, сказал глава нашего государства. Итак, отметим, что отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном в настоящее время находятся на наивысшем уровне за всю свою историю. Эти отношения, ранее опиравшиеся в основном на общие культурные и исторические корни, а также единую тюркскую идентичность, последние годы превратились в четко структурированное, прагматичное, динамично развивающееся стратегическое партнерство. Сегодня Баку и Бишкек не только поддерживают стабильный политический диалог на высшем уровне, но и закладывают институциональные основы для глубокой экономической интеграции. Азербайджано-кыргызские отношения имеют глубокие исторические корни и базируются на общем языке культурных и духовных ценностей.

Вы слушаете обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. 28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Германии в нашей стране Дирком Лельке. Посол Дирк Лельке вручил копию своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову. Министр поздравил посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в работе. В ходе встречи были обсуждены текущие состояния и перспективы развития Азербайджана-германских отношений. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. . 28 июля председатель Милли Меджлис Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия встретилась с председателем Палаты народных представителей этой страны Тагесе Чафо. В ходе беседы подчеркивалась важность визита вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Эфиопию в январе этого года. . 29 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Эфиопию встретилась с премьер-министром этой страны Абим Ахмедом Али. На встрече состоялся широкий обмен мнениями о перспективах развития дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Эфиопией. Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлис Сахибой Гафаровой посетила ряд государственных и исторических объектов Эфиопии, в том числе Центр государственных услуг в Аддис-Абебе, созданный на основе модели Асан-Хидмет. Кроме того, делегация ознакомилась с комплексами Национального дворца-музея и Национального исторического музея Эфиопии. Гостям представили информацию об историческом наследии и экспонатах, отражающих историю страны. . 31 июля председатель Милли Меджлис Сахиба Гафарова отбыла с визитом в Южноафриканскую республику. В рамках визита предусмотрено участие Сахибы Гафаровой в конференции председателей национальных и региональных парламентов, панафриканского парламента, а также ряд встреч.

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Азербайджана в Узбекистане Рашада Мамедова. Узбекистан и Азербайджан связывают многовековые узы, братство, общие исторические и культурные корни, а также взаимное уважение. Благодаря тесным отношениям между лидерами наших стран, построенных на высоком уровне доверия, эта прочная основа сегодня обогащается новым содержанием стратегического партнерства и союзнических отношений, сказал Саидов. Представители уполномоченного по правам человека Азербайджанской республики омбудсмана провели встречу с гражданами, репатриированными в Азербайджан из Сирийской Арабской Республики. Напомню, что в результате поэтапных и скоординированных мер, осуществленных правительством Азербайджана, 18 и 19 июля текущего года из Сирии в страну были доставлены в общей сложности 16 граждан Азербайджана, из которых 7 женщины и 9 дети. Азербайджан и после председательства в КОП-29 успешно продолжает свою активную роль в международной климатической дипломатии. Шамахинская встреча, которая проводится уже третий год подряд, превратилась в устойчивую международную платформу. Шамахинская встреча начинает занимать особое место в ряду авторитетных международных мероприятий в области климатических изменений. Таким образом, Азербайджан продолжает играть активную роль в продолжении основных вопросов глобальной климатической повестки, реализации нового тройственного мандата и обеспечении успешных результатов КОП-31. В Баку отметили 99-ю годовщину образования Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. Выступая на мероприятии, посол Китая в Азербайджане Ло Мэй отметил, что с момента своего создания в 1927 году Народно-освободительная армия Китая выполняет задачи по защите государственного суверенитета, территориальной целостности, безопасности и интересов развития страны, а также играет важную роль в укреплении глобального мира и стабильности. Партнерство между Китаем и Азербайджаном, основанное на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды, успешно развивается. Военные обмены и сотрудничество являются важной составной частью двусторонних отношений. Об этом сказал военный атташе Китая в Азербайджане полковник Сун Чжун, выступая на мероприятии, посвященном 99-й годовщине создания Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. Этот обмен еще больше укрепил взаимопонимание и создал надежную основу для дальнейшего сотрудничества, сказал военный атташе. «28 июля в Белграде состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Сербии. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фарис Рзаев, а сербскую – государственный секретарь Министерства иностранных дел Дамьян Йович. В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя странами, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах». В 2026-2027 учебные годы в Карабахском университете.

В университете будет реализована программа двойных дипломов по инженерным специальностям совместно с одним из ведущих вузов Турции – Стамбульским техническим университетом. Реализация программы станет важным шагом на пути повышения качества инженерного образования в Азербайджане. 3 года студенты будут обучаться в Карабахском университете, а последний курс – в Стамбульском техническом университете. Выпускники, успешно завершившие обучение, получат дипломы обоих университетов. Программа «Великое возвращение» вступает в новый этап. Речь идет уже не только о восстановлении разрушенных городов и сел, строительстве домов, дорог, школ и больниц. Формируется полноценная система постоянного расселения занятости и социальной защиты граждан, возвращающихся на освобожденные земли. Очередным свидетельством динамичной реализации программы стало возвращение 65 семей, 257 человек сразу в 10 населенных пунктов Джебраильского, Ахдарин, и Ходжалинского районов. Возвращение населения стало возможным благодаря победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и последовательно проводимой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева политике восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.

Вначале краткий анонс. В Габале прошел 15-й международный музыкальный фестиваль. Завершился международный музыкальный фестиваль Dreamfest 2026. Азербайджан – мой край родной. Министр культуры Азербайджана Адель Керемли 27 июля встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Гасымом Мохиуддином. В ходе встречи министр подчеркнул высокий уровень отношений между Азербайджаном и Пакистаном, отметив, что их основой является крепкая дружба и взаимное доверие между лидерами двух стран. Адель Керемли также указал на наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере культуры. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества по различным направлениям в области культуры. Назначен директор Ереванского государственного азербайджанского драматического театра. Отмечается, что соответствующим приказом министра культуры Азербайджанской республики Адиля Керемли Гаджи Баба Исмаил Оглу Мамедов назначен директором театра. До этого назначения Мамедов занимал должность заместителя директора Азербайджанского государственного академического национального драматического театра. «29 июля при инициативе и организации фонда Гейдара Алиева, а также при поддержке Министерства культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узиера Гаджибейли и компании «Гелан» стартовал 15-й Габалинский международный музыкальный фестиваль. В Габале собрались всемирно известные исполнители и музыкальные коллективы. Наряду с Азербайджаном в музыкальном празднике приняли участие музыканты и танцоры из Австрии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Вьетнама. Торжественное открытие 15-й

15-го Габалинского международного музыкального фестиваля состоялась концерт студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Рамиза Меликасланова. Фестиваль завершился 3 августа. В рамках Габала-ИС состоялась первая международная выставка искусств под названием «Перекресток культур». Выставка объединяет более 30 известных мастеров искусств из Азербайджана, Китая, Германии, Венгрии, Казахстана, Республики Корея, России, Турции, Туркменистана, Соединенного Королевства и Узбекистана. Проект способствует продвижению художественного диалога между культурами, традициями и поколениями посредством живописи, скульптуры и фотографии. В экспозиции также важное место занимают фольклорные и мифологические мотивы. Легендарные герои, изображенные в картинах и скульптурах и вдохновленные культурным наследством древнего шелкового пути, оживляют общие истории, веками объединяющие различные цивилизации. Выставка выходит за рамки стен галереи благодаря двум интерактивным инсталляциям, превращающим творческий процесс в опыт, в котором участвуют и сами зрители. Это Азербайджан. Международное радио 85.

Агентство кино Азербайджанской Республики при Министерстве культуры и киностудии «Азербайджан-фильм» имени Джафара Джабарлы организует специальный киновечер по случаю Дня азербайджанского кино 2 августа. Мероприятие состоялось 1 августа на киностудии «Азербайджан-фильм» имени Джафара Джабарлы. Киностудия, являющаяся одной из основных точек притяжения на культурной карте города Баку и одним из главных пространств, где формировалась история нашего национального кино, на этот раз представит зрителям возможность познакомиться с киноискусством не только через экран, но и в реальной атмосфере, где создавались фильмы. Так уже в ближайший субботний вечер на единой площадке сольются воедино прошлое и настоящее азербайджанского кино. Реальный съемочный процесс, визуальное искусство и музыка. В рамках проекта «Летняя школа азербайджанской культуры», реализуемого по инициативе Министерства культуры Азербайджана и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджанской республики в Республике Узбекистан, в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств состоялась встреча с участниками проекта. Проект направлен на укрепление историко-культурных связей между двумя странами и передачу общего культурного наследия будущим поколениям. Художники «Арт Консул Азербайджан» приняли участие в международном творческом воркшопе в Турции. С 20 по 26 июля 2026 года в городе Измир, провинции Коджейли, состоялся международный художественный воркшоп, объединяющий художников из разных стран мира. Азербайджан на мероприятии представили члены «Арт Консул Азербайджан» Нигар Алиева и Лейлифер Мусиибова. Участие азербайджанских художников стало еще одним шагом в укреплении международного культурного сотрудничества и популяризации современного искусства Азербайджана на международной арене. В этнопоселке Хан-Юрду в селе Енизот Гёйгюльского района состоялась церемония открытия 5-го национального фестиваля «Яйлах». В мероприятии приняли участие официальные лица, представители государственных и частных структур, медиа и общественности, семьи шахидов, ветераны, а также иностранные гости. В рамках фестиваля, который продлился 3 дня, состоялись выступления местных музыкальных коллективов, исполнителей народных песен и национальных танцев. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем выступлении отметил, что одной из основных целей данного мероприятия является сохранение национально-духовных ценностей и передача обычаев и традиций молодому поколению. В Баку прошло мероприятие «Инициатива координаторов по глобальным исследованиям будущего» на тему «Подготовка исламского мира к будущему, презентация и адаптация руководства по стратегическим исследованиям будущего». На мероприятии, организованном при партнерстве действующего в Баку регионального офиса исламской организации по образованию, науке и культуре ИССКО и Центра перспективных исследований и искусственного интеллекта, было официально объявлено о начале совместного процесса по подготовке руководства ИССКО по стратегическим исследованиям будущего.

Новая модель Азербайджана представили на Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Пусане, Южная Корея, состоялась международная панельная дискуссия, посвященная модели устойчивого и расширяющего возможности культурного возрождения. В ходе панели была представлена разработанная Азербайджаном модель, направленная на защиту, восстановление и возрождение культурного наследия постконфликтный период. В мероприятии приняли участие представители Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ЕСЕСКО. С 18 по 25 июля в городах Брага, Майя, Барселуш и Фафи, Португалия, прошел 5-й международный театральный фестиваль, объединяющий известных театральных деятелей,

творческие коллективы и руководители учреждений культуры по всему миру. В международном форуме, в котором приняли участие более 80 театральных специалистов из 10 стран, включая Португалию, Испанию, Италию, Украину и Молдову, а также было представлено 14 театральных постановок директора Азербайджанского государственного академического музыкального театра Агиль Бахрамлы выступил в качестве члена жюри. Отметим, что 5-й международный театральный фестиваль, внесший значительный вклад в развитие международного театрального диалога, был при поддержке Министерства культуры Португалии, муниципалитетов, городов-участников и в партнерстве с Евразийской театральной ассоциацией. Три дня Баку жил в ритме мировой моды. Юбилейный 20-й сезон Азербайджан Fashion Week собрал дизайнеров, международных экспертов, байеров и представителей индустрии, подтвердив статус мероприятия как крупнейшей фэшн-платформы Каспийского региона. Для нас юбилейный 20-й сезон – это не только важная дата, но и новый этап развития Азербайджан Fashion Week. Сегодня мы видим, как Баку становится местом встречи дизайнеров, профессионалов индустрии и международных партнеров. Наша задача – создавать платформу, которая помогает талантам региона выходить на международную аудиторию и укреплять сотрудничество между странами через язык моды, сказал генеральный директор Азербайджан Fashion Week Ниджат Бакшалиев.

Мигича Вери завершился пятый джаз-камп, организованный Баку джаз-фестиваль при поддержке Министерства молодежи и спорта. В рамках лагеря состоялись второй тур и финал ежегодного международного джазового конкурса «I'm Jazz Man». Проект ежегодно реализуется с целью выявления молодых талантов, поддержки молодых музыкантов и популяризации джазового искусства в Азербайджане. Традиционно завершением лагеря становится большой гала-концерт для жителей города, принимающего проект. Такие концерты не только знакомят региональную публику с современным джазом, но и способствуют развитию интереса к этому музыкальному направлению. Второй мультижанровый фестиваль «Баку International Arts Festival» состоится в Баку с 28 октября по 8 ноября 2026 года. Программа фестиваля, проводимая при поддержке фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана, будет включать в себя театральные, танцевальные и музыкальные мероприятия. Всего запланировано более 20 мероприятий разных жанров, среди которых концерты, балетные, театральные постановки, кинопоказы, встречи с артистами и мастер-классы. Грандиозный праздник искусств объединит артистов и творческие коллективы из Азербайджана, Великобритании, Израиля, Канады, Монако, России, США, Франции и других стран. На живописном побережье Каспийского моря в курортном комплексе «Сибриз» завершился международный музыкальный фестиваль «DreamFest-2026», объединивший на несколько дней в городе курорта «Сибриз» на побережье Каспийского моря всемирно известных исполнителей и тысячи поклонников музыки. Всего в рамках DreamFest 2026 выступили более 50 артистов из Азербайджана и зарубежных стран. Финальный вечер завершился красочным фейерверком, озарившим побережье Каспийского моря и ставшим эффектной точкой четырехдневного музыкального марафона. Ведущими концертных вечеров фестиваля выступили народный артист Азербайджана Мурат Дадашев и телеведущая Регина Тодоренко. Азербайджан – мой край родной. Сегодня мы расскажем вам о водопадах Азербайджана. Природа Азербайджана удивительна и многогранна. Величественные Кавказские горы, густые леса, бурные реки и, конечно же, живописные водопады, которые по праву считаются жемчужинами края. Каждый из них обладает своим неповторимым характером и овеян легендами. Вот лишь несколько самых потрясающих водопадов Азербайджана, которые стоит увидеть своими глазами. Лаза Гусар. Водопад назван по имени села Лаза Гусарского района. Село располагается на северо-востоке горной цепи Большого Кавказа на высоте 4242 метра над уровнем моря у подножья горы Шах-Яйлах. Людей в это село больше всего привлекает водопад. Афурджа Губа. Водопад находится на территории Губинского района на реке Вельвеличай. Этот водопад включен в список памятников природы Азербайджана и охраняется государством. Муджук Габала. Водопад расположен вблизи села Лазаб-Габале и впадает в реку Дамерапаран. Высота водопада составляет 96 метров. Семь красавиц Габала. Водопад «Семь красавиц» расположен в поселке Вандам Габалинского района. Он располагается в 4 километрах от поселка. В конце осени, зимой и в начале весны территория вокруг водопада покрывается льдом, и добраться сюда не получается. Такдам Ярдымлы. Водопад расположен на 25 километрах дороги Масалы-Ярдымлы. Водопад высотой 34 метра является визитной карточкой Ярдымлы. Для того, чтобы взобраться вверх, в скале вырублены ступени. Илису Гах. Водопад располагается на высокогорной территории, и чтобы добраться до него, необходимо идти

пешком как минимум полчаса. Высота водопада составляет приблизительно 25 метров. Катахчай Балакен. Водопад находится на территории Закатальского заповедника. Его высота составляет 18-20 метров. Чтобы добраться до водопада, необходимо преодолеть местами сложную и трудную дорогу в 500 метров.